0: Și de asemenea e important să vedem care sunt explicațiile din spatele acestei intensificări, drone în spațiul aerian, atât în Republica Moldova, dar și la noi. Avem prima reacție a șefului Serviciului de Informații Externe al Rusiei acum, după vizita șefului CIA la Moscova. Punem totul în context, iar această vizită este importantă pentru că vin detalii noi. Se pare că ar fi declarat pentru presa rusă că discuția pe care a avut-o cu omologul lui s-a concentrat în jurul activității serviciilor. Minimizează astfel importanța acestei vizite rare. Presa de peste ocean spune că șeful CIA s-ar fi dus la Moscova să-i transmită un avertisment lui Putin pentru a nu ataca țări din NATO.
1: Состоялось, но в этом нет ничего необычного. Практики деятельности специальных служб, встречи руководителей или личные встречи в формате онлайн – это часть нашей работы. Должен вам сказать, что, ну, к примеру, я практически каждую неделю встречаюсь с руководителем той или иной специальной службы, разведывательной организации – со всех континентов мира, так что и состоявшаяся встреча с Джоном Рэдклиффом – это вот
2: рабочий формат.
1: Это рабочий формат. В ходе встречи мы обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. А компетенция разведывательных служб, как вы хорошо понимаете, это такая довольно деликатная и особая.
0: Sorin Learski, contramiral de flotilă.